I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина «Хувер» за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Смана, хотим
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина – 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной

Частной жизни на пенсии. Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

sexy people.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина «Хувер» за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина. Машина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина – 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина «Хувер» за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонус.

курсы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк «Ацафон» на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина – 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина. Машина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина. Машина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.

0: Стиральная машина «Электро» 9 килограммов, 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Максана и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Powers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CUIL.
2: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсаней-Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней-Хашмаль.

0: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: Три сумасшедших дня открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение трех дней открытия будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И еще тысячи выгодных предложений по невероятным ценам в течение трех дней открытия. Сегодня, завтра и в воскресенье в Махсане и Хашмаль. В парк «Ацафон» на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Let's go.